кота, на серых хищников матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и дарвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не трогают.

Я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильнее.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель раз.

0: Richtung geht. Man kann aber auch dann andererseits lang leben und unbedeutend und uninteressant und jeder entscheidet selbst, was ihm passt.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна тумана. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

шальных рассветов синева глазам моим взамен. И все же он совсем не ваш, он мой корреспондент. И все же он совсем не ваш, он мой корреспондент. Так дни идут, часы бегут, так тянутся года. И жить теперь уж не смогу я без того, чтоб ждать. И жить теперь уж не смогу я без того, чтоб ждать. Вернется только лишь едва и вновь дороги в плен. Он все же верно больше ваш, чем мой корреспондент. Он все же верно больше ваш, чем мой корреспондент. Но очень важно другу вслед мне каждый знать момент.

ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Но они с тебя не сводят глаз, будто бы тебе покой обещан, предостерегая всякий раз. Камнепадом и оскалом трещин горы знают, к ним пришла беда, дымом затянула.

отзывались скалы, ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом,

пишет стихов или песен, но грезит себе наяву. Ему улыбается пестель, апостол склоняет голову.

0: Daily One.
1: А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я, кто во что обут, все речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят.

У телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я, кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны.

А я на кухню захожу, сажусь у самой, блин, кастрюли. Ломаю крупно черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь, и тихо гадят птицы гули.

0: Работник ЗАГСа. Дорогие товарищи, брачущиеся, вот стоите вы так улыбающиеся, вот стоите вы так и любующиеся, своими отношениями узаканивающимися. Подойдите, пожалуйста, поближе расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите вот здесь и здесь и здесь, и унесите свидетеля совсем уже, к сожалению, опившегося. Теща. Что это не того, да полботинки ношены, но макушкины я вода, волосы взъерошены.
1: Свекровь. С полботинками молчим, а прическа сбилась от того, что рядом с ним ваш притулилась.

свидетель. Мы сколько познали? А Колька где? А, Вовка, он не с нами. А Колька он вообще... Работник ЗАГСа. Одержан акт супружеской верности и доблести. Обменять с кольцами 96-й пробы. Чтоб делили на всех свои радости и горести. Чтобы любили друг друга до самого гроба. А если участвовать в какие-нибудь недоразумения друг друга, садки попал с нами, то пройди в комнату номер 35. И напиши на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попалось. Родимый теща. Кило сухофруктов, минтай и сардины, свекровь закуп.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин, незадернутых гардин. Белых мокрых комьев, быстрый промель

портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то в прямость тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Не задернутых.

отчасти. Мы гордимся этим веком, наша жизнь полна чудес, но на душу население чести, мужество и счастье не убавил, не прибавил удивительный прогресс. Стала совесть откровением, стала музыка комфортом, только правда, как и прежде, героизм и маята самых дальних разделяет только путь к аэропорту, самых близких разлучают эгоизм и суета. Прощай, двадцатый век, святоша и безбожник, обманщик и

наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди,